в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: между прочим.
1: Теннисные мячи Уимблдона хранятся при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Это 20 градусов по Цельсию. Потому что температура теннисного мяча влияет на то, как он отскакивает. При более высоких температурах молекулы газа внутри мяча расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. Более низкие температуры заставляют молекулы сжиматься, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что используются лучшие теннисные мячи, Уимблдон ежегодно проверяет более 50 тысяч теннисных мячей.
0: Между прочим...

0: среднем на протяжении жизни человек тратит 5 лет на еду и потребляет в пищу продуктов в 7000 раз больше собственного веса.
1: Между прочим...

0: между прочим.
1: Зайцы, кролики и кенгуру не могут ходить шагом. Даже передвигаясь медленно, они все равно прыгают.
0: Между прочим.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиелігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: Современные технологии позволяют выращивать кожу. Донорской кожи одной руки достаточно, чтобы вырастить столько новой кожи, которой достаточно для покрытия 6 футбольных полей.
0: Между прочим...

0: между прочим.
1: В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одно из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сүрту – протирать. Шаңды сүртіп қой. Протри – пыль. Шаң – пыль. Сүртіп қой. Протри. Шаңды сүртіп қой. Шаң – пыль. Сүртіп қой. Протри. Шаңды сүртіп қой.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Голова человека теряет тепло с той же скоростью, что и любая другая часть тела.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл про

между прочим. Тараканы могут сплющивать тело до толщины листа бумаги, чтобы пролезть в узкие трещины. Они могут находиться в замерзшем состоянии неделями и, оттаив, вернуться к жизни без всяких последствий. Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көпше түрдегі есімдіктер. Местоимение во множественном числе. Біз, мы, сендер или уважительной форме сіздер. Вы, олар, они. Біз жұмыс істейміз. Мы работаем. Біз, мы жұмыс істейміз, работаем. Біз жұмыс істейміз. Сіз демаласыз. Вы отдыхаете. Сіз, вы демаласыз, отдыхаете. Сіз демаласыз. Олар әуен тыңдады. Они слушали музыку. Олар, они, әуен музыка. Тыңдады, слушали. Олар әуен тыңдады.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Во время перекачки крови сердце создает большое давление. Его достаточно для того, чтобы кровь разбрызгалась до 10 метров.
0: Между прочим. Окей. На волне твоего города.

между прочим. Когда вы худеете или толстеете, ваши жировые клетки никуда не исчезают. Они просто меняются в размерах. Между прочим.